0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: На заседании в селе Малцев в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначено для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. «В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии и Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития. Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду 24 июня 2026 года в селе Мальцев Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петра Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
2: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, и помимо Фицо на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными, заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фицо представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза, заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз, подчеркнул Роберт Фицо. Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз, добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой Республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фицо призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
3: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждении инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
3: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
4: Национальный
2: банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично, публичное, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми.
4: Здравый финансовый рынок добрый для экономики штата.
2: Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
3: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
4: Имаме целую такую секцию, которая славенует инновациям.
2: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
3: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
2: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристи Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Вербе и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сиратской, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. И чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
3: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хорошие сувениры и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей. Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревни сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
2: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецке-Теплице и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета. Но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами. Очень понравился интерьер. И сама постройка этих деревянных сооружений. На секунду мне показалось, что мы попали куда-то в прошлое, на лет так 300 назад. Обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть народные вышиванки, предметы работы простых людей, которые они делали на протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в чичманы. Вам понравится.
1: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось, ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне. Сегодня чичманы – невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню. Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас.

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.